ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается с вами Дима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро. Сегодня вторник, 13 октября. Желаем вам классно начать этот день. И, конечно, предлагаю провести все 3 часа вместе с нами, потому что много чего интересного у нас для вас, как всегда, есть. И разыграем билетики на классное мероприятие, которое состоится вот-вот, совсем скоро, в октябре. Это дискотека 90-х. Ну и, конечно же, бензин вам подарим. Ну и попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас целых 10 тысяч тенге. Поэтому, друзья, будьте с нами и не забывайте о трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вас ждем и начинаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
1: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: Как обычно, утром мы начинаем с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, вам понравятся, и они появятся у нас в плейлисте.
1: Ну, а вы, друзья, голосуйте за них в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому бегом все туда, подписывайтесь, а еще переходите по хэштегу месяца октябрь 2026. Именно по нему вы увидите абсолютно все песни, которые уже в этом месяце прозвучали.
0: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем трек, который любезно нам предоставила Ксения Сергеевна.
1: Я даже трек не помню, называется... что за трек, если честно. Но видимо, нормуль.
0: Ну, хорошая песня, на самом деле. Трек называется Missing от дуэта Платон и Джулай. Это официальный такой глубокий хаус-кавер. Легендарный одноименный хит был записан в 90-х годах. Everything But The Girl исполняла британская группа. И
1: прикольно.
0: Вот сейчас обновленная версия, девочки-мальчики. Делайте громче. Погнали.
1: Я сейчас как будто вместе с вами первый раз

0: добрая классика в новой современной обработке. Мне этот трек зашел. Я все вспомнила. Вспомнила все и уже проголосовала в нашем телеграм-канале Радио НС за эту песню. Проходите и вы, оставляйте свои голоса за или против. По итогам месяца узнаем, попадет эта песня в наш плейлист или нет.
1: Да, все зависит, друзья, от вас. И не забудьте подписаться, кстати, да,
0: конечно,
1: мы проверим.
0: Конечно.
1: Ну и, конечно, там идет прямая трансляция. Мы вам, друзья, машем.
0: Машем.
1: И впереди, друзья, я расскажу, от чего зависит красота человека. Не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС. Жайгородосимес. Инде Бинерева. НС Радиоса. Назар Ларенса. Видеоформатта Осунлада. ТикТок. Инстаграм. Телеграм. Ютуб тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, отвечаю, от чего зависит красота человека. Американские ученые, значит, выяснили, что генетика почти не влияет на то, что, кого мы считаем красивым.
1: Как это?
0: То есть в эксперименте, значит, участвовали 800 пар близнецов, как генетически почти идентичных, да, так и обычных братьев и сестер, рожденных одновременно. Они оценивали 200 фотографий незнакомцев, результаты оказались похожими. Наши вкусы формируются под влиянием окружения, личного опыта, опыта и масс-медиа. А вот при оценке знаменитостей даже близнецы начинали спорить. Это не красота, не Брэд Питт так себе. А вот Кель Муслим, да. Значит, когда вы говорите подруге, что он красивый, а подруга вам отвечает, да не, он обычный. Вы обе правы. Зато дружба ваша не под угрозой.
1: Зато не подеретесь, да. Ну, я вот за это своих подружек и люблю. И тебя за это люблю, чтобы вкусно.
2: Ура! Улимы, улимы!
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. А на календаре уже 13 октября, вторник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете оказаться единственным человеком, кто помнит важную договоренность. Не стесняйтесь напомнить о ней, это поможет избежать путаницы.
1: Тельцы, приятный бонус может обнаружиться там, где вы его не ожидали. Скидка, дополнительная услуга или выгодное условие. Иногда внимательность буквально окупается.
2: Близнецы, сегодня вам выпадает шанс рассказать о том, что вы умеете, перед подходящей аудиторией. Не преуменьшайте свои знания, пусть люди сами составляют впечатление.
1: Раки, кто-то из близких захочет посоветоваться с вами насчет перемен. Не торопитесь предлагать готовое решение, сначала узнайте, чего человек хочет сам.
2: Ага, львы, сегодня стоит вернуться к идее, которую вы когда-то отложили из-за нехватки времени. Обстоятельства теперь могут оказаться гораздо подходящими.
1: Девы, день принесет интерес к теме, которая обычно проходит мимо вашего внимания. Не исключено, что новое увлечение задержится с вами надолго.
2: Весы, сегодня удастся прояснить ситуацию, в которой каждый понял договоренность по-своему. Чем конкретнее вы сформулируете условия, тем спокойнее пройдет дальнейшее общение.
1: Скорпионы, чужой поступок может напомнить вам, насколько по-разному люди понимают честность. Не спешите спорить, иногда достаточно сделать собственные выводы.
2: Стрельцы, сегодня хорошо получится все, что требует смелости перед публикой. Выступление, презентация или знакомство с новой компанией. Главное, не пытаться играть чужую роль.
1: Козероги, во вторник стоит проверить, какие расходы действительно необходимы в ближайшее время. Возможно, часть запланированных трат спокойно подождет.
2: Водолеи, сегодня вы можете узнать, что человек из вашего окружения занимается чем-то совершенно неожиданным для вас. Не заостряйте внимание, возьмите на заметку.
1: Рыбы, удачный день для разговора о личных границах. Спокойно обозначив свои условия, вы избежите ситуации, в которой согласие потом обернется раздражением.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:30 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего «Нихабара». «Нихабар» — это рубрика, где мы с вами болтаем, слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили попросить вас вот о чем. Точнее, это я вчера придумала и решила. Я Лимбе отправила. Ребятушки, опишите, пожалуйста, каждую ведущую, то есть меня и Лиму, одним словом, не повторяясь. То есть одно слово для Лимы, одно слово для меня и не повторяюсь.
0: Чур не материться.
1: Ты так говоришь? Хотя нет, меня один раз материли.
0: Ну вот.
1: Хотела сказать, что нас не материли никогда, потом вспомнила, что нет, все-таки один раз материли. Ну, в общем, постарайтесь, да. Если кому-то хочется выматериться, напишите на листочке, запустите самолетик в небо.
0: Да.
1: Вот. А все остальное, пожалуйста, в голосовом виде нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: И, конечно, не переключаемся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на дискотеку 90-х.

0: больше половины восьмого на часах. Друзья, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается.
1: Да.
0: И хочу вам сказать, что у нас есть билетики на классную тусовку, которая состоится уже в следующую субботу, 24 октября в Алматы.
1: И называется эта вечеринка в стиле Евроденс «It's My Life 2». В этот вечер вас ждут легендарные хиты 90-х, танцы, интерактивы, конкурсы и атмосфера той самой эпохи, друзья.
0: Ну а еще там будут выбирать короля и королеву вечеринки, и главными призами вечера станут Dyson и телевизор диагональю 102 сантиметра.
1: Да.
0: Ну, я думаю, все помнят, да, как я вчера поныла на этот счет, поэтому соберитесь, пожалуйста, и заберите мой Dyson уже, в конце концов.
1: Да-да-да, ну и поучаствуйте в нашей игре «Сейчас пою», где как раз-таки мы разыгрываем два билетика на это классное мероприятие. Отправляйте свои заявки уже сейчас по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Сейчас пою».
2: Шоу на радио МС. Пока ты зеваешь, мы уже шутим. Шоу «Беш» на радио МС.

Așa, și Calopturada. Muzică până la randii.

0: пою.
1: Чего-то мне так вспомнилось, как два месяца назад мы на этой вечеринке отжигали. Такие, стоп, холодильник. Да, да, правда, там дискотека 80-х была, и я в те года еще не родилась. Но потусили мы знатно, собственно, и у наших сегодняшних участников тоже есть возможность классно оторваться уже в следующую субботу. Давайте с ними знакомиться.
2: Да, это Руслан из Алматы. Руслан, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: И Алина тоже из Алматы с нами. Алин, привет.
1: Доброе утро, Алин.
4: Здравствуйте,
2: ребята. Ну что, у вас есть крутая возможность сейчас спеть свою любимую песню, да так, чтобы наши радиослушатели прям выполнили задание, зашли в наш телеграм-канал и проголосовали именно за вас.
1: Ну а вы, в свою очередь, получите два билетика на дискотеку Евроденс 90-х. Такое классное мероприятие будет с крутыми призами и подарками. И еще, я уверена, что некоторые люди придут в крутых образах. Если это будете вы, у вас больше шансов на победу.
2: Да, и Руслан был первый на рандоме. С тебя начнем сразу после гонга. Погнали.
3: Встретил тебя я, была ты самая милая. Самая милая, самая в мире счастливая. Ты называла меня своим маленьким мальчиком, но от себя непоседливым солнечным зайчиком. Встречи, свидания, подобные свадьбой кончаются.
1: Руслан, спасибо.
3: Да.
1: Мы поняли сегодняшний твой настрой. Увы, сегодня не пятница, караоке готовится пока рано. Но ты молодец.
2: Да, молодец, спел, умничка. Теперь очередь Алины. Алина, сразу после гонга

0: сізбен айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Охо, охо, голосуем за меня.
1: Ну что, очень круто, очень звонко прозвучали два наших участника. У кого-то ностальгия всхлынула, у кого-то от звонкого смеха Алины настроение поднялось.
2: Это точно.
1: Все бегом в наш телеграм-канал Радио НС, голосовалка уже там.
2: Да, Руслан, Алина, далеко не уходите, потому что совсем скоро узнаем, кто из вас пойдет на вечеринку в стиле 90-х.
3: Сейчас пою. Сейчас пою.

0: спою.
1: Первая часть игры «Сейчас пою» уже позади, и сейчас самая основная. Голосуем, друзья, в телеграм-канале «Радио НС» за Руслана из Алматы и за Алину из Алматы. Они борются за 2 билетика на вечеринку «Евроденс It's My Life 2».
2: Еще раз давайте поприветствуем наших участников. Руся, Алина, еще раз доброе утро.
1: Еще раз привет.
3: Доброе-доброе.
4: Здравствуйте.
1: Алина тоже. Все здесь умнички. Ну что, друзья, останавливаем голосовалку и прямо сейчас узнаем, кто из вас пойдет на эту вечеринку.
2: Я обновляю результаты и вижу уже сегодняшнего победителя. И сегодня со счетом 42 на 58 побеждает Руслан из Алматы.
1: Руслан!
2: Руся, мы тебя поздравляем.
4: Поздравляем.
2: Почти 100
3: человек. Спасибо всем, кто голосовал.
2: Почти 100 человек за тебя голосовали. И теперь твоя прямая святая обязанность пройти в наш телеграм-канал Радио НС и в комментариях оставить кружочек. Не сможешь кружочек, оставляй квадратик. Короче, покажись нам. Можешь спеть на бис, если душа просит. Если что-то не допел, тоже допой. Ну и, конечно, Алиночка, ты тоже можешь еще раз исполнить свою песню и тоже отметиться в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Да, это во-первых. Во-вторых, Руслан, мы тебе дарим 2 билетика на вечеринку в стиле Евроденс, музыка из 90-х, It's My Life 2, и приходи туда в костюмированном, ну, таком стиле из 90-х, и обязательно получишь какой-нибудь подарочек.
2: Договорились?
3: Окей, договорились.
2: За эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свои билетики. Алина, ну а тебе хорошего дня и прекрасного настроения.
1: Алина, мы тебе тоже аплодируем, ты большая умничка. Такая заряженная с утра, молодец. Пиши нам еще, участвуй в наших играх.
2: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
1: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. В жизни все бывает, но не всем достается. Жарнама.
5: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады, адам папиллома вирусын жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ16019500003500509618.
7: Дел на работе и дома. Все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас с вами в запасе есть. И в ближайшие минуты я вам раскрою большую вселенскую тайну. Я вам расскажу, для чего вообще нужны кошки.
2: Ух ты.
3: Да.
2: Хорошо, дождемся. А то я задумалась, для чего моя кошка нужна. Может, хотя бы узнаю, для чего, и успокоимся.
3: У тебя есть пару минут подумать, да?
2: Окей. А также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения. Друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011. И там нужно было описать нас, ведущих утреннего шоу «Беш», одним словом, которое не будет повторяться. Мы просили вас не...
3: Ну, в общем, не ругать
2: вас. Да, цензуру давайте, пожалуйста, придерживайте. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Ну, еще в этом часе 20 литров бензина, как обычно, у нас будет в игре «Пит-стоп».
2: Да, ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а у нас в банкомате накоплено уже целых 10 тысяч тенге.
3: Ну и, конечно, у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио НС».
2: Да.
3: Можно за нами следить.
2: Подключайтесь.
3: Кстати, да, на «Радио НС» можно и нужно следить за роут-эстафетой в рамках национальной акции «Таза Казахстан». Участники проходят маршрут от Акмолинской области до Усть-Каменогорска, по пути очищают трассы и территории, высаживают деревья и проводят

экологические акции. Угу. Сейчас эстафета находится на начальном этапе, но сегодня участники уже продвинутся дальше. Поэтому давайте вместе следите за эстафетой вместе с Радио НС. Таза, Казахстан. Начинаем с себя.

0: Передача по фактам.
1: Ой, ну слушайте, интересная информация у меня тут для вас, ребятки, уготовлена. Угу. Значит, я выяснила вместе с какими-то учеными, для чего вообще нужны кошки.
2: Где ты с ними сидела?
1: Ой. На кухне? Ой, конечно, конечно, на кухне под окнами. Ну, короче, вопрос был следующим. Вот вы, например, замечали, что кошки иногда начинают мурлыкать, даже когда отдыхают, или кажется, ну, будто себя плохо чувствуют.
2: Моя как будто бы не моя, нет.
1: Не мурлыкает? Слушай, ну очень странно, конечно. Но вот у большинства возник вопрос. Вдруг этот маленький моторчик не просто там как-то успокаивает нас, да, но и помогает на самом деле кошке восстановиться. Ученые изучили мурлыканье 44 представителей семейства кошачьих и обнаружили, что вибрации возникают примерно на частотах от 25 до 150 Гц. А самая любопытная часть этого диапазона совпадает с частотами, которые исследователи изучили в связи с укреплением костей, восстановлением мышц и заживлением после травм. Отсюда появилась гипотеза, что, возможно, мурлыканье действительно приносит кошкам физиологическую пользу. Например, помогает поддерживать здоровье костей, пока они отдыхают. Но само исследование не доказало, что мурлыканье ускоряет заживление переломов у человека, снимает боль или делает кости крепче. Угу. Хотя вот мне лично, например, приятно подумать, что мой кот не просто лежит на диване, а возможно лечит. Еще, да, занимается какими-то восстановительными процедурами для всех. Вот эти вот 10 килограмм такие лежат.
2: Энергопрактиками.
1: Да, энергопрактики создают.
2: Дышит. Замечательно.
1: Правда, конечно, вообще кот просто тупо восстанавливает для себя силы, но мне как будто бы легче думать, что он и меня лечит.
2: А мой кот как будто... Кошка моя, кошка. Она как будто вообще не... Это такое ощущение, будто я у нее дома живу, а не она у меня.
1: Но это так у всех вообще.
2: Да? У всех,
1: мы же, собственно, в рабстве у наших кошачьих. Ты что, не знала? Пойдем.
0: По фактам.

0: часов 17 минут в Казахстане, 13 октября сегодня, вторник, и чего нам ждать от сегодняшнего дня? Интересно же, как раз-таки прямо сейчас Жазира Сербаева, наш нумеролог, расскажет все о подробности, так что делайте громче «Код судьбы» на Радио НС.
1: «Код судьбы» на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. 13 октября, вторник. День выбора. Многое может стать очевиднее, кто чего хочет, а где есть зависимость, где вами пытаются управлять. После 14:45 луна без курса до утра 14 октября. Поэтому первая половина дня лучше для решения, а после 3 часов лучшее завершение и для спокойного ведения ваших текущих дел. Совет: не принимайте решения из желания кому-то что-то доказать. Делайте только из хороших намерений. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: «Код судьбы» на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Жазира, спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: И сегодня мы хотим слышать о себе по одному слову.
0: Ну как
3: слову.
0: Мы, Ксюша? Ты захотела ее так?
3: Я
0: боюсь, что там начнут сейчас, знаешь, вот это
3: Никто
0: вот.
3: Ничего не начнет. Ребята, давайте честное мнение. Только один договорчик, что мы не материмся. Вот, соблюдаем цензуру. А так давайте по одному слову. Значит, одно слово для Лимы, одно слово для меня. И между собой эти слова не должны повторяться.
0: Да, вообще.
3: Не надо нас объединять в одно слово. Вы, пожалуйста, разделите нас и по одному слову каждый скажите.
0: Ну-ка.
3: Я, в свою очередь, готова, да. Валим Демурзина, прости меня, конечно.
0: Можно на ушко?
3: Это не матершинное слово.
0: Все.
3: Нет, нормально, все хорошо. У нас с Лимой всегда свой вайб. Это, в принципе, видно и в трансляции. Особенно те, кто подключается с самого начала. В 7 часов утра нас видят. У нас там идет движуха, шушуканье, вот это вот скандалы, интриги, расследование, показать все, что скрыто. И, короче, мы в этот момент обе на самом деле токсики.
0: Ага.
3: Но так как я говорю одно слово о тебе, я говорю, что ты токсик. Имею на это право.
0: Мне, знаешь, мне очень приятно.
3: Ты можешь себе поаплодировать.
0: Аплодирую. И тебе тоже аплодирую. Мне приятно слушать это от тебя, потому что для многих людей я кажусь милой и доброй. Нет, друзья, нет.
3: Такую, какую я знаю, Любимурзина, не знает никто, понятно?
0: Ну, понятно. И вы, друзья, тоже высказывайтесь.
3: Только не повторяйте.
0: 8775-106-2011, наш WhatsApp номер.
1: Шоу «Беш». На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Әлемдегі алғашқы жаңа жылдық ашықхат 1843 жылы Лондонда басылды.
4: Жарнама.
6: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Forte Evalor с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Forte Evalor содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Forte Evalor быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Forte Evalor производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Forte Evalor. Почувствуйте разницу.
7: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ 16195-203E-00676-0818-13.08.2018 года.
1: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: А ты живешь? Нехабар.
1: Нехабар.
2: Ну что, друзья, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Если вам есть чем поделиться, то welcome. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы попросили в Нехабаре описать нас каждую одним словом. И чтобы это слово не пересекалось между собой. Ну, то есть не повторялось. Про Лиму одно слово, про меня одно слово.
2: Погнали, первое голосовое к этому часу.
4: Привет, радио, у нас пришел песня, девчонки. Я всегда прекрасно выглядите. Ну, как вас описать одним словом? Одним словом это невозможно.
2: Невозможно?
4: Ну, попробую, конечно.
2: Ну-ка.
4: Ксения у нас зажигалочка, а Лима поджигалочка. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Кстати, в каких-то моментах, да, срабатывает.
3: Да. Иногда мы меняемся ролями.
2: Да. Ну, кто-то должен зажигать, а кто-то поджигать. Идем дальше.
5: Доброе утро, радио НС.
2: Привет.
5: Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
5: Вот едем с дочками в школу.
2: Молодцы.
5: И каждое утро слушаем вас. И мои дочки ласково назвали вас хохотушки.
2: Хохотушки.
3: Сладкие девчонки, большой вам привет.
2: Привет вам, и идем дальше.
6: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Доброе утро.
6: Поднимает с утра настроение, юмор харизматичной ведущей Ксении. А голос с утра неповторимый у нашей очаровательной Лимы. Журтын Баласов всегда на связи. Нехабар он обязательно украсит. С уважением, сын маминой подруги. Пока-пока.
2: Спасибо большое, Мадияр. Очень прикольно. Приятно. Идем дальше.
7: В этот хмурый день осенний, как будильник наша Ксения. И в динамике колонки ее голос звучит звонкий. И, конечно, наша Лима. Радиовещание прима в рамках утреннего стрима. Ваш дуэт неповторимый.
2: Спасибо большое, Влад, очень души. Приятно. Идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
8: Всем прекрасного настроения. Лима у нас прекрасная, а Ксения у нас обаятельная. А дуэт ваш замечательный.
3: Спасибо
8: вам.
3: Спасибо, Селечка.
2: Сегодня у нас
3: дорогая.
2: Как будто день рождения получается.
3: Да, один на двоих такой.
2: Идем дальше.
9: Всем привет, радио НС.
2: Привет.
9: Я вам так скажу. Та, которая слева очень шустрая, а справа дерзкая.
2: Ну вот смотря в какую камеру вы смотрите. Прямо сейчас я справа, Ксения слева.
3: Ну типа, если беленькая и темненькая...
2: А вот сейчас я слева, Ксения справа.
3: Если беленькая и темненькая, тогда ладно бы стало понятно. А тут слева, справа... Ну хотя мы обе такие, чего уж там. Это знаете, просто мы работаем вместе больше 2 лет. И это синхрон.
2: Да, синхронистки. Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Нехабар,
1: родной.
0: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар.
3: Но уже скоро мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: что, сегодня обычный вот такой вот вторник. И опять мы с вами скоро, друзья, поедем по городам Казахстана. Скоро будем высчитывать это расстояние, какие-то циферки называть.
1: Путешествия, которые мы можем себе позволить, девочки,
0: да,
1: мальчики.
0: Да, да, да. Ну, а, собственно, те, кто будут ближе к реальной версии, по своим ответам, смогут заработать 20 литров бензина.
1: Могут
0: все
1: себе
0: честно
1: позволить, да. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Заправь по-братски.
1: 20 литров бензина каждый будний день в игре «Пит-стоп» на радио НС.
2: И у нас уже есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Айгуль из Алматы. Айгуль, привет.
1: Доброе утро.
3: Привет. Всем доброе утро.
2: Привет, привет. И Асылбек из Астаны. Асылбек, доброе утро.
1: Привет, Асылбек.
4: Доброе утро.
1: Слушайте, каждый раз я удивляюсь тому, когда за эфиром спрашиваю, чем занимаются наши слушатели, насколько крутые и серьезные ребята играют с нами в игры. Это так классно. Я хочу уже заранее, еще не начавшую игру, поблагодарить вас за то, что вы у нас есть.
2: Ну и, конечно же, начинаем теперь игру. У нас для вас, друзья, есть три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры подведем итоги и узнаем, кто из вас заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребятки, сегодня мы с вами в Усть-Каменогорске. И поедем мы сразу от вокзала Усть-Каменогорска до госпиталя ДВД. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Айгуль, как ты думаешь?
3: Наверное, 3 километра. Пускай будет 2.5.
1: 2.5 километра. Ответ принят. Асылбек, твой ответ?
4: 5 километров.
1: 5. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Так, ребята, а если мы поедем на самокате, сколько минут мы будем катить от вокзала Усть-Каменогорска до госпиталя ДВД? Асылбек, как ты думаешь?
4: Минут 25.
2: 25, твой ответ принят. Айгуля?
3: Наверное, 60.
2: 60, ответы приняты, идем дальше.
1: Ребятки, ну и пока мы с вами вот катаемся по Усть-Каменогорску, нам, конечно же, очень важно послушать радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Усть-Каменогорске? Айгуль, как ты думаешь?
3: Так, 104.5 пускай будет.
1: 104.5, ответ принят. Асылбек, твой ответ?
4: 104.3.
1: 104.3. Ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, ребят, если мы поедем от вокзала Усть-Каменогорска до госпиталя ДВД, наша поездка с вами на машине выйдет всего лишь 1 километр, а точнее 990 метров. И здесь Айгуль оказалась ближе и заработала свой первый балл.
3: Ура!
1: Поздравляем тебя.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать на самокате от вокзала Усть-Каменогорска до госпиталя ДВД. И правильный ответ – всего лишь 5 минут. И здесь у нас был ближе Асылбек. Браво! Поздравляем.
1: 1-1. Вот это вот бойня.
2: Битва.
1: Байга, да. Ну и третий решающий вопрос. На какой частоте вещает радио НС в Усть-Каменогорске? Правильный ответ. 107.0. И здесь на чуточку ближе оказалась Айгуль со счетом 2-1.
3: Ура!
1: Сегодня достается топливо Айгуль. Мне кажется, Асылбек просто джентльмен. Вот это вот классика. Потому что он сначала сказал такой 104 и немножечко подумал. И потом такой, блин, я же джентльмен. Я должен уступить. И уступил.
2: Столичный джентльмен.
1: Красиво.
2: Тигр просто, тигр. Да. Даже тигр не такой тигр, как ты, тигр.
4: Вот. Ой, поздравляю. Спасибо. Так и было. Так и задумано было, да.
1: Вот. Супер. Айгульчики, за эфиром мы расскажем о том, как она получит свои 20 литров бензина. Асылбек, а ты от нас передавай большой и пламенный привет в Астану.
2: Да прям в эфире.
3: Спасибо,
2: давай передавай,
3: спасибо.
2: Привет, Асылбек.
1: Кстати,
2: гоу,
1: да,
2: в эфире.
1: Давай.
4: Всем
1: привет
4: жителям Астаны, да всем казахстанцам огромный привет. Желаю вам удачи на сегодняшний день.
1: Класс. Какой у тебя голос классный.
2: Шикарный. Вот. Еще что-нибудь скажи.
4: Я у вас пел однажды, если помните.
2: А спой еще раз.
1: Ну давай быстро в пит-стопе, мы еще никогда не пели.
4: Не, спасибо.
1: Ой, сейчас не надо. Ладно.
2: Ладно, хорошего дня.
4: Завтра утром позвоню вам.
2: Спасибо большое. Будем ждать. Классного дня. Айгуля, тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: бөліп беру. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000-52906-18 от 29 июня 2018 года.
4: МС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат tazkredit.kz-те.
3: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9 часов утра. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Часочек у нас с вами еще есть, а это значит, что скоро мы послушаем гороскоп для всех знаков зодиака.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Можете уже их сейчас присылать и, пожалуйста, опишите каждую из нас одним словом, не повторяясь. Вот, нам будет интересно послушать. Ждем ваши голосовые.
4: Ну, а еще ждем момент розыгрыша большого куша, ведь в нашем банкомате накоплено сейчас 10 тысяч тенге.
3: Да, и, кстати, мы сегодня не махали еще ни разу, по-моему.
4: Или махали, но точно не целовались.
3: Да-да-да. Трансляция Радио НС прямо сейчас идет на сайте ns.kz, в группе во Вконтакте, в телеграм-канале Радио НС. Заходите, подписывайтесь и будьте с нами. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:09 показывают часы в студии Радио НС. Утреннее шоу «Беж» продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 октября, вторник.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете оказаться единственным человеком, кто помнит важную договоренность. Не стесняйтесь напомнить о ней, это поможет избежать путаницы.
1: Обычно так девы делают. Тельцы, приятный бонус может обнаружиться там, где вы его не ожидали. Скидка, дополнительная услуга или выгодное условие. Иногда внимательность буквально окупает.
2: Близнецы, сегодня вам выпадет шанс рассказать о том, что вы умеете, перед подходящей аудиторией. Не преуменьшайте свои знания, пусть люди сами составят впечатление.
1: Раки, кто-то из близких захочет посоветоваться с вами насчет перемен. Не торопитесь предлагать готовое решение, сначала узнайте, чего человек хочет сам.
2: Львы, сегодня стоит вернуться к идее, которую вы когда-то отложили из-за нехватки времени. Обстоятельства теперь могут оказаться гораздо подходящими.
1: Девы, день принесет интерес к теме, которая обычно проходит мимо вашего внимание. Не исключено, что новое увлечение задержится с вами надолго.
2: Весы, сегодня удастся прояснить ситуацию, в которой каждый понял договоренность по-своему. Чем конкретнее вы сформулируете условия, тем спокойнее пройдет дальнейшее общение.
1: Скорпионы, чужой поступок может напомнить вам, насколько по-разному люди понимают честность. Не спешите спорить, иногда достаточно сделать собственные выводы.
2: Стрельцы, сегодня хорошо получится все, что требует смелости перед публикой. Выступление, презентация или знакомство с новой компанией. Главное, не пытаться играть чужую роль.
1: Козероги, во вторник стоит проверить, какие расходы действительно необходимы в ближайшее время. Возможно, часть запланированных трат спокойно подождет.
2: Водолеи, сегодня вы можете узнать, что человек из вашего окружения занимается чем-то совершенно неожиданным для вас. Не заостряйте внимание, но возьмите на заметку.
1: Рыбы, удачный день для разговора о личных границах. Спокойно обозначив свои условия, вы избежите ситуации, в которой согласие потом обернется раздражением.
0: Астрология без гарантий.

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Туксик и добро пожаловать Шкодница. Вот так бы я
1: Шкодница?
0: Тебя назвала. Да, потому что, я объясню. В самом начале, когда мы с тобой познакомились, я подумала, так, что серьезная девушка. С ней интересно, можно пошутить там, пошушукаться. А потом оказалось даже, что да, можно даже пошкодничать.
1: Что она может даже организовать какую-то несерьезную движуху.
0: Можно, да. Так что теперь вот так вот.
1: Ты знаешь, как говорит моя подруга? Да, и чё?
0: Да, и чё? Вот именно. Друзья, вы тоже можете одним словом назвать нас Ксенией, только слова должны не
1: ругать.
0: Не ругательные, да, и не повторять. Просто нам хочется прям каждую услышать, каждое мнение о себе ваше.
1: Вот. По одному слову ждем от вас. Наш номер WhatsApp 775-106-2011.
0: Впереди не хабар.
2: На радио МС. Жирнома.
3: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: родной.
1: А ты живешь, не хабар?
0: Не хабар.
2: А теперь, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня в Нехабаре мы попросили вас назвать нас, каждую, одним словом. Не матершинным словом, чтобы цензура пропустила. Кстати,
2: о цензуре... Хотя хочется, да, наверное, девочки,
3: блин,
2: мальчики?
3: Были классные сообщения, очень. Которые, они вроде и не матершинные, но вот чуть-чуть они такие на грани, что мы, к сожалению, не смогли их взять в эфир. Но давайте послушаем то, что можем.
4: Доброе утро, страна. Доброе утро, радио.
2: Доброе утро. Доброе
4: Хочу
2: утро.
4: Сказать по одному слову, ну пусть так охарактеризую. Лима – это красавица, ну, так как так. Похожа на мою бывшую девушку. Ксения – это эталон радио.
2: Вау.
4: Я без Ксении не представляю это радио.
2: О,
4: как-то
2: спасибо.
4: Так. Вам привет из Костанай.
3: Очень приятно, Костанай. Привет, огромный привет.
2: Вам тоже огромный привет. Идем дальше.
5: Доброе утро. Привет. Девчонки, вы знаете, я вас не видела никогда в эфире, потому так. что слушаю радио, когда за рулем. Да. Поэтому буду говорить про ваши голоса. Вот на мой субъективный взгляд, Лима – это секси. О-о-о. Вот у нее очень сексуальный голос.
2: Спасибо.
5: А Ксения – это вот такая хулиганка.
3: Да? И чё?
2: Кстати, кто нас не видел, пожалуйста, заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Там всегда идет прямая трансляция. Можете посмотреть не только на нас, но и на всех наших ведущих сколь.
3: Ну, а если хотите прям исключительно нас наблюдать, заглядывайте к нам в инстаграмчики. Лима не Адриана, это Лимин профиль. Ксю Панченко, это мой профиль. Мы тоже рады абсолютно всем.
2: Да, уже можем там пообщаться в директе. Идем дальше. Да-да.
6: Доброе утро, любимый Радио НС, любимый ведущий Ксения и Лима.
2: Доброе утро.
6: Это Макижан из Алматы.
2: Привет.
6: Одним словом, я бы назвал Ксению конфеткой, а Лиму мармеладкой. Ну, я думаю, со мной все... Мужчины согласятся.
2: Сразу видно, человек.
6: Всего хорошего, отличного дня, прекрасного настроения.
2: Во-первых, не завтракал, во-вторых, сладкая ешка.
3: Да, ну и я так-то 7 лет карамелька, поэтому я согласна.
2: Классно. Идем дальше.
7: Доброе утро, девчата.
2: Привет.
7: Нехабар, родные. Как бы я вас описал, Лима.
2: Как, Паша?
7: Ауф.
2: Ауф.
7: А Ксения, вау.
2: Спасибо, Паша. Идем дальше.
8: Всем привет.
2: Доброе утро.
8: Доброго бархатного утра.
2: Спасибо.
8: Девчули, официально заявляю, одна из вас пушка, а вторая бомба. И вместе у вас получается такой бабах со 100% поражением, хорошим настроением.
2: Классно.
3: Шоу тогда надо в тротил переименовывать.
2: Идем дальше.
9: Огонь и вода.
2: Так.
9: Выбирайте, кем быть. С одной бы согреться, с другой бы поплыть.
2: Лучше не назовешь, идем дальше.
10: Доброе утро, Лима и Ксюша.
2: Доброе утро.
10: Мы вас называем Лиму Болтушка, а Ксюшу Хохотушка.
2: О.
10: А в общем-то можно вас назвать одним словом трындычихи. Но без вас мы никуда.
2: Спасибо.
10: Мы пенсионеры, сначала слушаем вас, а потом уже делаем свои дела.
3: Вы же мои хорошие.
2: Спасибо. Мы вас большое. Просто обнимаем, девочки.
3: И мальчики тоже. Что-то всех пенсионеров обнимаем. Спасибо вам большое.
2: Милашки.
3: Словом, трындычиха меня 100 лет никто не называл. Это вот для современного поколения, чтобы вы понимали, молодняк. Это болтушек так раньше называли от слова трындеть. Вот. Ну, чтобы вы в курсе были.
2: Трындычихи, идем дальше.
3: Да.
11: Доброе утро, девчули, красотули.
2: Привет, Олжик.
11: Как дела?
2: Все хорошо. Хорошо.
11: Ну, Лима у нас полусладкая.
2: Ага.
11: А Ксения игристая.
2: Так, до пятницы еще рано.
3: Вместе мы асти.
2: Это точно.
12: Доброе утро, Шевкент. Доброе утро, Радио НС. Всем отличного настроения и хорошего позитива.
2: Рахмет, спасибо.
12: По поводу сегодняшней темы. Лима и Ксения самые лучшие и ведущие, самые любимые. Каждое утро нас будет как настоящий будильник. Всем желаю отличного настроения. Девчонки, я вас люблю.
2: Спасибо, взаимно, Никита. И последнее к этому часу успеваем.
13: Всем бешеная уточка, бешманьяки.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
13: Салам алейкум, Казахстан.
2: Салем.
13: Привет, наши девчонечки, красотулечки, лапулечки, симпатюлечки.
2: Так, 3 часа поздоровались.
13: Ксения, это свой пацан. Так. А Лима это своя пацанка.
2: Вот так вот.
13: Как-то так.
2: Прикольное завершение. Я
13: покружил, на место поставил.
2: В доску свои, в общем, одним словом.
3: Ребят, огромное количество сообщений еще висит в нашем WhatsApp. Вот сейчас параллельно вижу. К сожалению, мы уже не успеваем их послушать в эфире. Мы их послушаем за эфиром. Всем обязательно ответим. Спасибо вам огромное. Мы вас очень-очень любим.
2: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
0: А ты же видишь, не хавар.
1: Не хавар.
2: Стоять, на месте стоять. Впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 тысяч тенге.
14: Yes. Let's do this, gang.

0: Продолжается. И, друзья, сегодня в рамках общенациональной экологической акции «ТАЗа Казахстан» стартует масштабная рот-эстафета.
1: На протяжении 4 дней специальный автобус проедет по городам и населенным пунктам Казахстана, взяв старт в Акмолинской области и завершит свой маршрут в Усть-Каменогорске.
0: На борту будут депутаты, известные общественные деятели, активисты партии «Адилет» и неравнодушные казахстанцы, которых объединяет одна большая цель – это сделать нашу страну чище, красивее и экологичнее.
1: Так что впереди интересные встречи, экологические инициативы, добрые дела и живое общение с жителями региона.
0: Да, так что, ребят, присоединяйтесь к рот-эстафете. ТАЗа Казахстан, ведь чистота страны начинается с каждого из нас.
1: Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ну а мы на радио НС будем следить за маршрутом, рассказывать о самых ярких событиях и выходить на прямую связь с участниками эстафеты.
0: Ну и, конечно же, запоминаем, друзья, ТАЗа Казахстан, чистая страна начинается с тебя.
1: Ну да, ну вот как-то так.
0: Ну а мы, друзья, продолжаем. И впереди игра «Большой куш». Ждем ваши заявки, ведь надо взломать наш банкомат, а в банкомате всегда есть деньги.
1: А там на сегодняшний день уже 10 тысяч тенге накопилось.
0: Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». «

Şırhan. Müzik pahalagan iyi.

0: Большой куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: Сегодня там находится 10 тысяч тенге и попробует у нас их забрать Диана из Павлодара. Диана, доброе утро.
1: Диана, привет.
3: Здравствуйте.
2: Дианочка, скажи, пожалуйста, вот десятка, если тебе достанется, что, куда она пойдет? Ты как бухгалтер, как человек, знающий толк работы с деньгами, вот, ну что, куда ты их вложишь?
3: В копилку.
2: В копилку. Ну что ж, прекрасный план, мне кажется. И выигрыш может того стоить.
1: Угу. Ну что, Диана, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача ответить на все вопросы правильно. И мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
3: Первое. Спасибо большое.
2: Дианочка, сегодня Международный день костюма. Скажи, пожалуйста, кто считается одним из создателей современного мужского костюма тройки? Варианты ответов. Джорджио Армани, Джордж Бо или Генрих VIII, как ты думаешь? Диана, нам нужен ответ.
1: Диана, 3, 2, 1.
2: Диана, нам нужен ответ.
1: Ты первый. Уснула?
2: Цифра первый. Номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Диана, пожалуйста, слушай внимательно. Продолжаем, конечно же, взлом банкомата. 13 октября в 1884 году Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Скажи, пожалуйста, как называется знаменитый шар на крыше Гринвичской обсерватории, который помогал морякам и жителям сверять время? Варианты ответов. Первое. Небесный компас. Второе. Солнечный маяк. И третье. Шар времени. Как ты думаешь?
3: Шар времени.
1: Угу, цифра номер 3 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А также 13 октября – это день шоколадного дроже M&M's. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, что означает название M&M's? Варианты ответов. Milk and Magic, Mars and Mury или Melt and Mix, как ты думаешь?
3: А, можно еще раз вопрос, пожалуйста?
2: Что означает название Марс Мирис? Цифра номер 2 принята. И код сегодня с Дианой из Павлодара получился 1-3-2.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай-яй-яй. Дианочка, к сожалению, не помогла тебе твоя суета, и все-таки где-то мы с тобой ошиблись. Ошиблись сразу в первом вопросе, потому что одним из главных создателей и прообразов современного классического мужского костюма, включая костюм тройку, считается знаменитый английский денди Джордж Бо Брамел.
1: Ну, ого! А во втором вопросе, Диана, ты ответила правильно. Да, этот шар времени он называется, этот шар времени он был установлен на восточной башне Гринвичской обсерватории в 1833 году по инициативе астронома Джона Понда. Этот прибор стал одним из первых в мире визуальных указателей точного времени. Каждый день ровно в 13:00 шар стремительно падает вниз по своей мачте, позволяя капитанам кораблей на реке Темзе и жителям Лондона точно сверять свои хронометры. Представляете?
2: Очень-очень круто.
1: Очень.
2: Ну и в третьем вопросе Диана тоже ответила правильно. Название M&M's расшифровывается как Марс и Мьюри по фамилии двух основателей бренда, Фореста Марса старшего, сына основателя компании Марс, и Брюса Мьюри, сына президента компании Hershey Chocolate Company. Они запустили производство этих конфет в 1941 году, объединив усилия Форест Марс, придумал тогда технологию глазури, а компания Hershey предоставила свой шоколад.
1: Вот это круто. Я, кстати, очень люблю M&M's, но правда только если в руках у меня есть всегда вода Самал, потому что без нее, сами понимаете, все слипается.
2: Ну
1: и сама по себе она очень вкусная. Вот знаете, бывает такая вот просто вкусная вода, а бывает просто вообще волшебно вкусная. Хорошо, что ее везде можно, кстати, взять с собой. И иногда даже можно встретить промоутеров на улицах городов Казахстана, которые вот так вот просто так подойдут и раздадут тебе воду Самал. Классно?
2: Очень
1: бесплатно.
2: Круто. Да. Дианочка, ты большая молодец. В любом случае, главное не выигрыш, главное участие. И ты с этим справилась прекрасно.
1: Хорошего тебе дня желаем. Павлодару огромный привет. привет передавай от нас. Ну и своим проигрышем Диана добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 15000 тенге. И играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Антона, я поехал.
1: Ой, девочки, ой, мальчики, что ой, такое? Молодежь и пенсионеры, какие мы сегодня с вами молодцы. Да. 3 часа на одном дыхании отстояли, много всего успели. Игры с подарками раздали практически все, ну там чуть-чуть в большом куше не срослось.
2: В целом,
1: зато мы продолжаем копить, вот как Диана хотела в копилку деньги положить, так мы, собственно, в банкомате в нашем и копим.
2: Надежнее, знаете ли.
1: Да, у нас все по плану. Ну и что, хочется напомнить вам о том, что несмотря на то, что наше рабочее время сейчас с Лимой Бимурзиной на сегодня заканчивается, у нас продолжает идти трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. И еще у нас есть YouTube-канал Радио НС.
2: Да.
1: У нас есть... Что у нас еще есть? Инстаграм Радио НС, ТикТок Радио НС. У нас, естественно, тоже есть Инстаграм. Лима Неадриана, Ксю Панченко. Приходите, подписывайтесь, будем рады с вами пообщаться.
2: Да, как-нибудь надо будет нам с тобой устроить баттл, на кого больше человек подпишется.
1: Уф, уф, да, мы как-то устраивали, я помню, выкладывали друг другу сторизы. И народ подписывался. Да. Было очень классно. Поэтому подписывайтесь, мы будем проверять, кто на нас подписался.
2: Да. Ну, а мы с вами прощаемся завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС. Встретимся.
1: Ну, а сегодня, как всегда, для вас старались Лима Бимурзина.
2: Ксения Панченко, мы вас любим.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Шоу Нинджа Лаугамбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: от Паси Лайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «От Басы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «От Басы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Приветствую, Андрей.
1: Ну что, такое ощущение, что сегодня у всех тревожность, вот куда ни глянь, каждый этому подвержен. Наверное, одна из причин – это квартирный вопрос, мне кажется. Вот как будто бы на квартиру никогда накопить не получится.
2: Это не так, Андрей. Мы в «От Басы Банке» эту тревожность вылечим.
1: А, да?
2: У нас есть класс. Программа на ОРС. Первоначальный взнос по программе начинается всего от 10%.
1: О, звучит хорошо, когда первоначалка небольшая.
2: Да. Главное не ждать момента, когда вся нужная сумма появится сама собой, а начинать готовиться заранее, а не весной. Mm-hmm. Ведь традиционно на ОРС начинается у нас в марте. Самое главное, надо открыть депозит в «От Басы Банке» и начать на нем копить.
1: То есть просто открываю депозит и все?
2: Ну, не совсем. В программе на ОРС действует бальная система. И ипотеку получают не те, кто быстрее нажал кнопку «Подать заявку». Учитывается то, как человек копил. За каждую 1000 тенге вознаграждения, это когда банк на деньги на депозите начисляет проценты, начисляется 1 балл. Поэтому чем раньше вы открыли депозит и чем активнее его пополняете, тем больше баллов вы сможете набрать к этому моменту отбора.
1: То есть до марта еще далеко, а уже сейчас готовиться
2: именно.
1: Надо?
2: Именно. И это, наверное, главный совет. Если планируете участвовать в ипотеке на ОРС весной, копить нужно уже сейчас. Для подачи заявки на депозите должно быть не менее 2 миллионов тенге. Это не значит, что вы должны сегодня найти 2 миллиона и сразу положить их на счет. Можно начинать постепенно с той суммы, которая есть, и регулярно пополнять депозит.
1: О, ну что, немного успокоили мою тревожность. Да, пойду, наверное, вклад открывать. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. В следующем выпуске расскажем вам про то, какие квартиры подходят под ипотечную программу на УРЫС.
0: От Басы Лайф на радио НС.

0: достар, осылайша 13 сағат 50 минут менің эфирлік уақытым тәмамдалды. Эфирді түйіндегелі сіздермен мынадай бір дерекпен бөліскім келіп отыр. Адамның миы кез келген әуеннің ырғағы небәрі 0.1 секунд ішінде, яғни көзді ашып жұмғанша танып қояды екен. Музыка деген бұл біздің миымыз бен жүрегіміздің ең жылдам түсінетін ғажап тіл деп білеміз. Ендеше күн сайын тек жағымды әуендер мен жақсы жаңалықтарды NS радиосынан тыңдаңыздар. Жайна мен Айдар келесі тілдескенше деймін.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Эрнест Хемингуэй Бенито Муссолиниден сұхбат алған.
1: Жарнама.
3: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019530E-30676-0818-13.08.2018 года.
5: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
1: НС радиосында жарнама. 306

0: От Баса Лайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «От Басы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «От Басы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Ну что, я тут узнал, что на ипотеку на УРЫС в «От Басы Банке» оказывается какое-то гигантское количество заявок подается. Почему на УРЫС такой в интерес вызывает эта программа? В чем преимущество?
2: Одно из ключевых преимуществ – это сравнительно доступный первоначальный взнос. Если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, первоначальный взнос начинается от 10%.
1: О.
2: Если квартира в черновой отделке, первоначальный взнос составляет от 20%.
1: Так.
2: Например, Андрей, квартира стоит 20 миллионов тенге. При первоначальном взносе 10% вам потребуется 2 миллиона тенге. То есть те самые накопления на депозиты уже могут стать вашим первоначальным взносом.
1: О, а ставка какая?
2: По программе ставка составляет 7% для социально уязвимых категорий населения и 9% для остальных участников. Поэтому смысл подготовки очень простой. Вы заранее копите, формируете первоначальный взнос, набираете баллы и к старту программы подходите уже подготовленным участникам. Самое главное, чем раньше начнете копить, тем больше у вас возможностей подготовиться к отбору.
1: Отлично.
2: Поэтому даже если сейчас у вас нет всей суммы, откройте депозит и начинайте пополнять его уже сегодня.
1: Ну что, звучит как реальный план. Пойду выбирать квартиру, но начну, конечно, с открытия вклада. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какое жилье можно приобрести по программе «На УРЫС».
0: От Басы Лайф на радио НС.

0: час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что ж, привет, друзья. Отличного вторника всем тем, кто к нашей волне подключился буквально только что. Сейчас стартует программа «Лайв-чат». Здесь передаем ваши приветы, ваши поздравления и даже признания в любви. Все обязательно улетит в любую точку нашей большой страны. Нужно лишь отправить нам свое сообщение на WhatsApp 775-1060-011. Я же, Александр Шмыгалев, составлю с большим удовольствием вам компанию в этой студии. Ну и прямо сейчас пожелаю позитивного настроения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, стартуем. Мы передаем ваши приветы здесь, в программе Лайв-чат на Радио НС. И, конечно же, первые сообщения уже прилетели к нам сюда в студию 775-1060-011. Здравствуйте, передайте Наташе Пиваевой пламенный привет от сына Эмиля. Пришло это сообщение. Эмиль, передали с большим удовольствием. Идем дальше. Привет, музыкальное Радио НС. Сегодня хочу признаться самой красивой девушке Казахстана, Медлегалиной Лауре, в своих чувствах. Любимая, только тобой занято мое сердце, лишь о тебе все мои мысли. Твой образ всегда передо мной, а ты как наваждение. Нет сил ни отвлечься, ни отмахнуться. Что это за болезнь такая? Конечно же, любовь. Но какое же это сладкое, щемящее чувство. Для меня ты самая красивая, и я восхищен тобой до глубины души. Твой навеки вечно влюбленный Рустамчик Сатырау написал это сообщение, ну и попросили вы песню, буду обязательно искать, смотреть. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок мой родной, хочу напомнить, как сильно я тебя люблю. Что бы ни случилось и через что бы мы ни проходили, мы все преодолеем. Я всегда рядышком с тобой. Моя любовь и поддержка всегда с тобой. Твоя мама Олеся написала это сообщение. Здорово. Так, поехали дальше. Привет, Радио НС. Хочу передать привет Джантуре и сказать, что он самый лучший брат. Люблю и скучаю. У нас все хорошо. Сезым готовится к турниру аттестации по карате. Мы все скучаем и ждем тебя в гости. От Джанели пришло это сообщение. Дальше погнали. Здравствуйте. Передайте привет моему сыну Зырянову Евгению. Огромный привет от мамы, бабушки и... Вития, но вы так и написали. Мы тебя очень любим, пока не могу к тебе приехать. Дальше поехали, друзья. Есть вот такое вот сообщение. Передайте, пожалуйста, дорогие ведущие Радио НС, нашей дорогой любимой Альбине из Кустаная, пламенный привет. Ждем тебя и надеемся только на хорошее. А ты, наше солнышко, не грусти. Скоро встретишься со своим сыночком, и пусть у тебя все будет хорошо. Крепко обнимаем, твои родные из Челябинска написали это сообщение. Так, еще есть минутка, чтобы почитать ваши приветствия. Добрый день, Радио НС. Передайте привет любимому супругу Али. Жанам, как у тебя дела? У нас все хорошо. С утра была у стоматолога. Съездила к маме. Сейчас на работе. Люблю тебя очень, мой муж. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка Аира. Ну что ж, а вот теперь... Давайте. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо, брат. Зато можешь не переживать. Все под контролем. Скучаю по тебе и жду. Будь сдержанным и стойким, как бы в жизни ни было. Просьба прочитать в начале. Ну, озвучили в самом первом блоке нашей программы. Так, друзья, делаем первый музыкальный перерыв, затем вернусь в эту студию, чтобы почитать уже ваши приветы и ваши пожелания. Отправлять их нужно нам в студию непосредственно на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Дерзайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Юмор, который заряжает. Новости, которые удивляют. Факты, которые хочется обсудить. Игры, которые хочется выиграть. Все это в шоу «Беш» на Радио НС. С 7 до 10. Слушай, включайся. Выигрывай. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Так, друзья, давайте будем продолжать программу «Лайв-чат». 15 часов 14 минут. Начинаем второй блок ваших приветствий. 775-1060-011. Написать, присоединиться можно прямо сейчас. Добрый день, любимое радио. Передайте привет моему любимому брату Жану от сестренки Даны. И даже если я сегодня не рядом, ты всегда в моем сердце. Отмечаем сегодня день рождения нашего Димаша дома в семейном узком кругу. Вылетаю к тебе в четверг, скоро увидимся. Любим тебя и скучаем, написали вы, передали. Так, здравствуйте, передайте большой привет любимому брату Прокопчук Владимиру. Мой чемпион, скучаю по тебе сильно, хочу скорее увидеться. Твоя сестра Вероника написала это сообщение. Так, здравствуйте, передайте привет нашему директору птицы фермы Медведеву Василию из города Лисаковска от Анатолия. Ну что ж, вашему коллективу и в том числе директору, конечно же, пламенный привет. Хорошего дня, отличного настроения. Дальше идем. Добрый день, Радио НС. Передаю привет супругу Жантуару. Мы сейчас в дороге от супруги Айжан. Написали вы это сообщение. Здорово. Так, дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Передайте горячий поцелуй моему мужу Алдамову Рамзану. Люблю и скучаю. Твоя жена Тамара. Ты мой дом и мой покой. Написали вы. И это здорово. Пусть, что называется, так будет всегда. Так, есть еще, друзья, парочку ваших приветствий. Прямо сейчас одно из них прозвучит. Добрый день, дорогой Радио НС. Передаю нежный привет моей любимой племяннице Альбине. Пусть у тебя все будет хорошо. Здоровье, настроение, отличная погода, спокойствие в душе. Но помни, что погода нашей души только в наших руках. Пусть там всегда будет ясно, безоблачно и светло. С любовью, твоя тетя Тамара из Кустаная написала это сообщение. Здорово, друзья. Ну и давайте прямо сейчас сделаем еще один музыкальный перерыв, чтобы набраться сил. Ну и, конечно же, получить ваши новые приветствия прямо сюда, в студию прямого эфира. Обязательно почитаю через пару-тройку минут. Присоединяйтесь к моей компании, передавайте приветы, поддерживайте ваших близких, родных. Все обязательно прозвучит в нашем эфире. 775-1060-011 из любой точки нашей страны.
0: НС WhatsApp 8 775 10 60 011.

WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: У нас, между прочим, программа Лайфчат в самом разгаре, 15 часов 23 минуты. Передаем ваши приветы прямо сейчас. И вот она, очередная горячая порция. Здравствуйте, едем в Кустанай со Станы, слушаем вас. Передаем привет всем. Балашов Архат, спасибо. А также отдельный привет передайте, пожалуйста, Амару и Чингизу. Ребят, вам отличной дороги, хорошего настроения, ну и, конечно же, всего самого крутого, а мы идем дальше. Здравствуйте, передаю привет Володе Прокопчуку. Все, также работаю, ем гречку с курицей. Сейчас в зал поеду детей гонять. Давай, связь, подруга Маргоша подписалась под этим сообщением. Ну что сказать, день плодотворный. Добрый день, дорогой радионос. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому папочке Калиеву Серику с города Кустанай. Папочка, я тебя очень люблю и скучаю. Ты самый лучший на свете. У нас все хорошо, спасибо, написали вы, и это сообщение мы тоже передали. Здравствуйте, любимая радиостанция, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого братишку Родиона, пожелайте ему счастья, здоровья и успехов, и пусть знает, что он самый-самый любимый наш малой, я его просто обожаю. Так, это сестричка Диляра подписалась под этим сообщением. Диляра, передали с большим удовольствием Родиону от нас пламенный привет и всего самого хорошего. 15 часов 25 минут. Друзья мои, самое время к нашей дружной теплой компании присоединиться, передать ваш привет, ваши пожелания, ваши поздравления, которые обязательно прозвучат на всю страну. Озвучивать буду через несколько минут, ну а пока записывайте наш номер WhatsApp.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Ergo Show. Ergo Calopturada. Muzica până la Handy. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Вся страна прямо сейчас присоединяется к программе «Лайв-чат». Передаем здесь ваши приветы, поздравления, признания в любви. Писать нужно прямо сейчас и в эти минуты на наш номер WhatsApp из любой точки страны. 775-1060-011. Давайте сейчас почитаем то, что уже имеется. Здравствуйте, хочу сказать спасибо своему мужу Сизову Вячеславу, что соглашаешься на все мои авантюры. На мои. А давай. Мы вместе все сможем. Жена Диана. Диана, а разве как-то должно быть по-другому? Мне кажется, что это и есть настоящая любовь, поэтому вам пламенный привет от радиостанции НС и самого хорошего настроения. Так, дальше погнали. Идем вот с таким сообщением. Здравствуйте, хочу передать большой привет своему дорогому и любимому человеку. Его зовут Владислав. Сегодня жду вечером тебя. Хочу непременно с тобой прогуляться, пока погода еще позволяет. Шикарная погода, кстати, за окном. От Марии пришло сообщение. Вот, конечно же, передали мы с большим удовольствием. Дальше идем. Ассаламу алейкум, радио НС. Сегодня 13 октября. Мы от всей души поздравляем с днем рождения профессора Казахского национального аграрно-исследовательского университета Баракова Бакатым. Достоинство человека в этой жизни измеряется не только его званиями и известностью, но и тем нравственным наследием, которое он оставляет после себя. Добрыми словами благодарности своих учеников и счастьем, которое он дарит своей семье. От всего сердца желаем вам прежде всего крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия, радости в сердце. Пусть ваш труд приносит достойные плоды, успехи учеников исполняют на наполняют вас гордостью, а дети радуют своими достижениями и заботой. Пусть с каждым годом растут ваш авторитет, уважение окружающих и жизненное благополучие. Желаем вам всегда пользоваться уважением народа, быть гордостью семьи, любимым и уважаемым наставником для учеников. Написали вы.
0: Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Ну и давайте я обязательно добавлю, что с глубоким уважением и наилучшими пожеланиями ваши коллеги из города Алматы. И это я еще даже не все успел прочитать, поскольку времени не совсем хватило. В любом случае, мы присоединяемся и поздравляем вас с праздником, с днем рождения, успехов!
2: Открывай

0: чат.
1: Ну, мы, собственно, с вами в 15 часов 45 минут добрались уже до финала программы «Лайфчат». Добрый день, дорогие ведущие. Передайте привет моей сестренке Але из Кустаная. Просто улыбнись, не грусти, не унывай. А обнял, пишите вы, люблю тебя. Твой брат Сергей передал это сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет мужу Диме от жены Натальи в город Жасказган и сказать, что у Хонды нет шанса перед тобой. Здорово, потрясающе. Я бы даже так сказал. Здравствуйте, радиостанция НС. Привет, Александр. Спасибо вам за крутое настроение в эфире. Поздравьте, пожалуйста, мою дорогую мамочку. Ее зовут Ханзада. С днем рождения. Скажите, что я ее очень люблю, уважаю и, конечно же, ценю. И всегда буду рядышком поддерживать ее. Это от дочери Даны. Пришло сообщение. Дана, спасибо за теплые слова. Ну и, конечно же, маме вашей пламенный привет от радиостанции НС. За всем все. Все это все сообщения, которые прилетели сегодня в программу «Лайфчат». Я же Александр Шмагалев по-прежнему буду составлять вам компанию в этой студии. Будем слушать отличную музыку, ну и, конечно, заряжаться позитивным настроением.
0: «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. «Лайфчат». «Лайфчат». «Лайфчат».

друзья, в 16 часов и 2 минуты хочу вам рассказать, что абсолютно доказанный факт того, что выражение благодарности активирует в мозге зоне удовольствия и формирует позитивные эмоции. Да-да, благодарность создает атмосферу доверия и взаимного уважения. А люди, между прочим, охотнее идут навстречу тем, кто замечает их вклад и умеет быть признательным. Прямо сейчас в эфире любимой радиостанции хочу спасибо сказать всем тем, кто свои приемники настроил на волну нашей радиостанции, ну и, конечно же, прямо сейчас будет составлять мне компанию до 18.00 в этой студии. Меня зовут Александр Шмыгалев. Всем хорошего дня и отличного вторника. Давайте будем слушать только позитивные.

0: Предлагаю прямо сейчас, 16 часов 15 минут, вам узнать об актуальной информации с дорог страны. Начнем с города Алматы. Здесь система Яндекс.Карт показывает 7 баллов и, кстати, серьезные пробки. Сейчас постоять придется чуть более 20 минут на проспекте Абая на запад от Муканова до улицы Тлендиева. Стоим также и на Рыскулова на запад от Бакейханова до улицы Бакеева. Здесь 25 минут, приготовьте. Плотно и на проспекте Назарбаева в северном направлении от Багинбай-Батыра до проспекта Раймбек чуть более 15 минут. Столько же потребуется на проспекте Достык на север от улицы Омаровой до улицы Жолдасбекова. Ну и на Тимирязева тоже придется потерять чуть более 15 минут. На восток от Ауэзова до набережной Хамита Ергалиева. Что же касательно столицы города Астана, то здесь сейчас мы наблюдаем тоже серьезные пробки и 7 баллов из 10 возможных. Стоять будете на проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайшик 20 минут. Приготовьте здесь. На проспекте Кабанбай-Батыра от улицы Шоканова-Лиханова до Курьгальжинского шоссе более 20 минут. На проспекте Мангелик-Ель от улицы Гейдара-Алиева до бульвара Нуржол также потребуется более 20 минут. Ну и проспект Кабанбай-Батыра от Астана-Арена до улицы Дин-Мухаммеда Кунаева потребуется 35 минут. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: Таскредит? Я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

что ж, если вечер действительно способен вылечить сердце и душу, как прямо сейчас 17.03 поет Сергей Лазарев, то в этом случае позвольте вас поздравить, потому что официальный вечер этого вторника вступает в свои права. Кстати, вы знали, что сегодня, 13 октября, отмечается такое событие, как День побалуйте себя. Идея в том, чтобы именно сегодня позволить себе все то, на что обычно не хватает ни времени, ни решимости. Вкусный десерт, теплая ванна, прогулка без телефона или же отличная новая компания, в которой вечер этого вторника будет совсем не таким, как всегда. Я

0: Автоза Казахстан. Следим за эстафетой вместе с Радио НФ.
1: Ну что, друзья мои, 17 часов 7 минут, и я, Александр Шмыгалев, приветствую всех на волне любимой радиостанции. Хочу напомнить, что с 13 по 16 октября по инициативе молодежного крыла «Жастар Ухы» партия «Эдилет» пройдет или проходит, уже проходит акция под названием «Руат эстафета Таза Казахстан» по маршруту Астана-Усть-Каменогорск. Ну и скажу, что в рамках эстафеты планируется очистить от мусора прилегающие к автомобильным дорогам территории общей протяженностью около 1800 км. В Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях. Представляете, как же это все-таки потрясающе и здорово. Со мной на связи прямо сейчас советник, руководитель молодежных проектов и международных отношений Конышбекова Жансая Дулатовна. Давайте ее поприветствуем. Жансая Дулатовна, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Я слышу, что настроение бодрое и позитивное. Да. Жансая Дулатовна, вот знаешь, что сейчас команда выехала из Ерементау в сторону Экибастуза, где по пути будут проводиться работы по уборке вдоль трассы. Ну, а вы расскажите нашим слушателям, какой объем работы удалось выполнить, какой участок дороги уже очищен, ну и сколько километров команда преодолела сегодня в пути.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели. Да, мы уже держим путь в город Екибастуз. Наши участники роуд-эстафеты «Таза Казахстан» уже проделали около 140 километров от села Коянды Акмолинской области до Ерементау. Сейчас мы едем в город Екибастуз. Собрали уже более 30 тонн мусора. Впереди еще большая работа. Сейчас команда держит большой путь, собирает мусор, вносит склад сохранения чистоты нашей страны. А мы, в свою очередь, хотим... У нас есть одна простая просьба ко всем водителям и путешественникам: не оставлять мусор на дорогах вдоль трасс и упирать за собой.

0: Жансая Дулатовна, а я знаете что? Я держу тоже кулачки прямо здесь, в студии любимой радиостанции за вас, с улыбкой на лице, и пожелаю вам успехов, потому что делаете спасибо. Очень доброе дело. Эти аплодисменты, пожалуйста, всей команде передавайте, да, от всего Казахстана, ну и, конечно же, держим руку на пульсе и будем всегда информировать наших слушателей о том, что происходит здесь и прямо сейчас. Ну а с вами в эфире на день сегодняшний прощаюсь, ну и, конечно же, уже завтра ждем от вас новые подробности, сколько, где, чего и как. Ну и еще разочек повторюсь, что от нас вам желаем только лишь успехов и еще раз успехов.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с каждого из нас. НС. Мы всегда рядом.

0: Актуальная информация о дорогах страны на 17 часов 17 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алма-Аты наблюдаем от 7 до 8 баллов серьезные пробки. И вот участки дорог, где сейчас придется постоять. Восточная объездная автомобильная дорога. Проспект Эль-Фараби на юг от остановки Коктубе до остановки Весновка. Здесь более 35 минут, готовьте. Столько же и на проспекте Абая на запад от Муканова до Тлиндиева. На Рыскулова от Бакейханова до Бакеева более получаса. Стоим и на Тимирязева на запад от Байзакова до Джандосова. 35 минут потребуется. Город Астана, здесь сейчас 5 баллов, движение плотное. 25 минут приготовьте на проспекте Туран от Астана-Арена до улицы Сарайшик. Еще 15 минут на улице Сыганак от улицы Сауран до проспекта Туран. И все те же 15 минут на улице Сарайшик от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай-Батыра.
1: Мимо пробок.

Между прочим, пропуская через себя классную музыку, знайте, вы приносите себе огромнейшую пользу. По словам экспертов, музыка не только улучшает настроение, но также и помогает добиться поставленных целей и поверить в себя. Более того, прослушивание любимой музыки помогает пережить безответную любовь и настроить себя на новые отношения. И безусловная польза от прослушивания любимых треков – это то, что можно скоротать время в любой пробке. Если вы за баранкой своего автомобиля прямо сейчас, вам отдельный пламенный привет всем тем, кто заканчивает свой рабочий день на вашем поприще. Также пожелаю успехов!

Kasha și Calograda. Muzică până la Hanii.

Вопрос, полагаю, хороший. И обязательно на него найдется правильный ответ. И пусть даже не прямо сейчас и не в это время. Да и согласитесь, завершение рабочего вторника в 17 часов 45 минут в делах любовных разбираться совершенно не хочется. А самое время все дела убрать в стороночку и направить свой острый взгляд в сторону дома. Что лично я прямо сейчас и сделаю. Зовут меня Александр Шмыгалев. И помните, что в хорошей компании время летит всегда стремительно. Музыкальные бразды правления передаю своим коллегам. Мы же с вами встретимся в эфире любимой радиостанции уже в ближайший четверг в программе «Лайфчат». Передам ваши приветы, сделаю это с большим удовольствием. Ну а сегодня пожелаю вам шикарного вечера этого вторника. Пока, услышимся.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Таңқурай зыңылы деген сөйлемнің таңқурай жидегіне еш қатысы жоқ.
0: Жарнама.
2: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Погода на радио НС. Завтра в Алматы преимущественно солнечный день, плюс 21. В столице без осадков, облачно, плюс 14. Погода.
1: Как сохранить здоровье женской груди? Принимайте Indol Forte Evalar. Именно он сохраняет баланс женских гормонов, предотвращает образование уплотнений в груди, снижает риск рака молочных желез. Indol Forte Evalar. Высокое качество, выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КИЗ-16-01-95-003-000-529-06-18 от 29 июня 2018.

здесь обсуждают то, о чем говорят все. Здесь проверяют то, во что не сразу верится. Здесь играют, спорят, смеются и выигрывают. Шоу «Беш» каждое утро с 7 до 10 на Радио НС.

0: Разные мысли. Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому.
1: Жернова.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индофорте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол-форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00052906-18 от 29 июня 2018 года.
4: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт өлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі баға мен өлшенетін қомақты сомана айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Отбасы Лайф на радио НС.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туретаева Элизада. Здравствуйте, Элизада.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Я тут прикинул, если я буду откладывать по 50 тысяч тенге в месяц, мне надо будет копить аж 50 лет, чтобы купить квартиру. Как-то грустно от этого стало.
2: Зря грустите, Андрей. Достаточно всего 10% от цены квартиры на первоначальный взнос и участие в программе «Наурыз» в «Отбасы Банке».
1: Я, кстати, слышал про эту программу, но я, честно говоря, думал, что я опоздал уже.
2: Нет, если начнете сегодня. Наурыз – это не ипотека по принципу «кто первым подал заявку, тот и получил». Участники проходят отбор по бальной системе. Чем больше баллов, тем выше позиция в отборе. Мы поощряем тех, кто заранее готовился к покупке жилья, дольше копил и регулярно пополнял депозит.
1: То есть перед стартом программы просто нельзя положить деньги и сказать «все, я готов».
2: Ну, положить можно, но человек, который начал готовиться раньше и копил регулярно, будет иметь преимущество. Кстати, в Наурызе предусмотрены и дополнительные баллы. Если вы женаты, плюс 5 баллов. Если есть дети, еще плюс 10
1: баллов. Так, уже плюс 15.
2: Да. Если вам до 35 лет, это еще дополнительные баллы. Кстати, для нуждающихся и социально уязвимых граждан мы уменьшили процент ипотеки и дополнительно начислили баллы.
1: О, хорошо.
2: Так что, Андрей, чем раньше начнете копить, тем выше шанс, что вашу заявку на ипотеку на УРЭС в Отбасы Банке одобрят. Если у вас с женой и детьми до 18 лет нет своего жилья и не было операции с ним за последние 5 лет, то нужно смело участвовать. Официальный доход и депозит – все, что нужно.
1: Так, позвоню-ка я жене, обрадуюсь, что дошел способ купить квартиру. Осталось только открыть депозит. Ну а у нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туретаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какие квартиры подходят под ипотеку.
0: «Отбасы Лайф» на радио НС.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: голосом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется «Экспресс в прошлое».

здесь обсуждают то, о чем говорят все. Здесь проверяют то, во что не сразу верится. Здесь играют, спорят, смеются и выигрывают. Шоу «Беш» каждое утро с 7 до 10 на Радио НС.

Экспресс в прошлое. Расслабься, это дискотека.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

Каша. Музыка по налоган и...

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит